0: Здравствуйте, Савине.
1: Здравствуйте, Савине.
0: Издите с Савине.
1: Издите с Савине.
2: Лайда соло о лакитау.
3: Лайда соло о лакитау.
2: Илья ото иса.
3: Илья.